Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Уверенность в собственных силах делает мужчин и женщин одинаково счастливыми. Ученые из Исландии провели масштабные исследования, чтобы изучить разницу в ощущении счастья у мужчин и женщин. Однако результаты показали, что вне зависимости от пола, именно вера в себя и свои силы позволяет нам быть не только довольными жизнью, но и преодолевать различные трудности. Также ученые уверены, что развить веру в собственные силы помогают родители или учителя. Главное правило – все новые вызовы должны соответствовать с уровнем умений человека, и тогда не будет никакого эмоционального выгорания, а желание идти к новым целям не иссякнет. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

понедельник – отличный день, чтобы стать богаче. Особенно, если это лайтовый понедельник на Радио Хит ФМ. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие Радио Хит ФМ разыгрывают много реальных денег.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Если вы решили уволить человека, то убедитесь, что ваш специалист не держит на вас обиды. Так, недавно в Америке одна промышленная компания решила провести реструктуризацию кадров и понизила в должности весьма смышленого айтишника. Разумеется, мужчине это не понравилось, ведь он являлся ведущим специалистом компании, и не придумав ничего лучше, айтишник внедрил в корпоративную сеть вредоносный код, что привело к масштабному сбою. Доступ к системе потеряли несколько тысяч сотрудников, что нанесло ущерб компании на сотни тысяч долларов. Теперь программисту грозит тюремное заключение и запрет на рабочую деятельность в течение 5 лет. Как говорится, шалость удалась. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови везде хит на радио Хит FM. Хит угощает, хит обновляет, хит удивляет. Везде хит, везде хит. Каждый будний день.

0: Хит Ньюс. Животные. Для многих людей депрессия стала постоянным спутником, от которого весьма непросто избавиться, в том числе даже при помощи специальных препаратов. Тем временем, международная команда ученых привела доводы в пользу того, что психическое состояние может значительно улучшить привязанность к животным. В исследовании участвовали 200 женщин, у которых были собаки, кошки и другие питомцы. И выяснилось, что наиболее благоприятное влияние на испытуемых оказывала привязанность к собакам, а кошки и другие животные такого эффекта не оказывали. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: понедельник бывает разным, а на радио Hit FM он лайтовый. Каждый понедельник с утра и до самого вечера ведущие радио Hit FM разыгрывают много реальных денег. Лайтовый понедельник. Начинайте неделю легко. Только на радио Hit FM. Подробнее на hitfm.ru.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
6: Куда поменьше? Вместится лето в новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
9: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: здоровья.
1: Принято считать, что 8-часовой сон способствует долголетию, однако канадские ученые с этим не согласны. Проанализировав данные жителей 70 стран, эксперты пришли к выводу, что связь между продолжительностью сна и состоянием организма варьируется в зависимости от культурных норм. Более того, в большинстве стран идеальная продолжительность ночного отдыха оказалась разной. Допустим, японцы, которые считаются долгожителями, спят в среднем на 1,5 часа меньше французов, и это не отражается на их продолжительности жизни или здоровья. Именно поэтому ученые считают, что человеку важнее соответствовать местным традициям, чем конкретным общепринятым рекомендациям. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Мари, везде хит. На радио Хит FM. Обнови гардероб, угости сладким, устрой себе праздник. Везде хит, везде хит. Каждый будний день.

7 часов утра в Москве, это радио Хит ФМ и наша Адамов и Терешкова. Утреннее шоу будете, а лишь сейчас в отпуске, поэтому не удивляйтесь, что какой-то другой, хоть и знакомый голос, звучит этим утром. Илья Алексеев здесь на ближайшие 3 часа, всем огромный привет и, конечно же, сразу к приятному. Лайтовый понедельник начинается выгодой для вас, это значит, что весь день с утра и до самого вечера мы будем разыгрывать реальные лайтовые деньги. Первые 3000 рублей уже через несколько минут отправятся одному из вас. Напомню, как все происходит. Я называю пароль. Вы мне его отправляете обратно в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. И если станете при этом 10-м, потому что сегодня 10 августа, то я вам перезваниваю, и мы встречаемся в эфире для вручения ваших лайтовых 3000 рублей. Важно, после того, как отправите сообщение, оставайтесь на связи в личке, чтобы мы могли созвониться. А сейчас пароль. Старт! Отправляйте в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. Всем удачи! Пароль «Старт».

0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ.
2: Ну и утро понедельника бывает добрым и приятным, особенно когда оно проходит в компании Радио Хит ФМ. Это лайтовый понедельник, и уже сейчас мы узнаем, кто из вас стал счастливее и богаче на 3000 рублей. Точнее, станет. Всего несколько минут назад я дал старт игре и назвал пароль «старт». Ваша задача была отправить мне его обратно в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. И важно было стать при этом 10-м, потому что сегодня 10 августа. Ну и мы приветствуем Анну из Екатеринбурга, у которой это получилось. Анна, здравствуйте! Анна, вы с нами?
3: Здравствуйте, здравствуйте!
2: Супер,
3: да,
2: супер!
3: С вами, здравствуйте.
2: Доброе утро! Анна, получайте, во-первых, свои утренние заслуженные овации. Наших победителей мы встречаем только так. Шикарный, великолепный летний понедельник. Как по мне, но уверен, что у вас сегодня дела с самого начала дня пошли лучше, чем обычно. Потому что 3000 рублей от Радио Хит ФМ, барабанная дробь или... В общем-то, ловите, они ваши.
3: Класс. Спасибо большое.
2: Получайте.
3: Неожиданно приятно.
2: Супер. У нас тут 10 августа уже, между прочим. Насколько вы довольны прошедшей частью лета, мне интересно.
3: Ну, очень довольна. Сегодня очень довольна.
2: Мне
3: повезло.
2: Ну, естественно, естественно. Слушайте, ну, можете приветы еще передать. У нас время есть.
3: Передаю привет Олегу, своему сыну, который сидит рядом, едет с работы.
2: Группа поддержки.
3: Моим детям, Глебу, Марку, мужу Эдуарду и всем, кто меня узнал. Всем желаю хорошей, продуктивной рабочей недели. Пусть так же повезет, как мне сегодня.
2: Ура, ура, ура! И вот вам еще аплодисменты. Нам не жалко. Ой, а вам, я вижу, чувствую, точнее, приятно. Ну и, естественно, Екатеринбургу всему огромный-огромный привет. Оставайтесь на связи, мы еще немного с вами побеседуем на финансовые темы. Хорошо? Ну и, друзья, на этом мы сделаем такую небольшую хитовую паузу, потому что денежная история у нас только начинается. Это был первый эпизод розыгрыша лайтовых денег на Радио Хит ФМ. И мы продолжим уже очень скоро, пока врываемся в новую рабочую неделю. И, конечно, оставайтесь с нами на одной волне, чтобы не пропустить все самое интересное. А все подробности о лайтовых понедельниках найдете на hitfm.ru.
0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на Радио Хит ФМ.
4: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Суточно.ру.
1: 6+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
3: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Разгоняем этот понедельник в компании Радио Хит ФМ. Не забываем, кстати, что он у нас лайтовый, и вы сегодня с утра до самого вечера имеете прекрасные шансы стать богаче и счастливее, как, например, совсем недавно это получилось у Анны из Екатеринбурга. Внимательно следите за эфиром, лайтовых денег у нас много, и еще кое-что важное.
1: Реклама. ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Открытие. Человечество уже давно поделило все живое на Земле на флору и фауну. Однако к чему причистить грибы, если, как недавно выяснилось, они умеют принимать решения и обучаться? Исследование команды ученых из Японии рассказало о когнитивных способностях грибов. Оказалось, что они понимают свое положение в пространстве, умеют собирать информацию и планировать, а также общаться с помощью сигналов, похожих на СМС-сообщения. Осталось теперь их расшифровать и начать общаться. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru. The new hit. Нептуника. What if?

По будням с 5 до 6 вечера по Москве участвуйте в игре «Успеть до 6». Играйте с Наташей Калашниковой и выигрывайте ужин на двоих. Подробности на сайте hitfm.ru. Всем, естественно, удачи, а утро понедельника продолжаем вместе с Тедди Суимсом на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам, еще бы успеть забежать за пышками.
5: Ты серьезно?
4: А вечером у нас билеты в театр.
5: Мы же точно не успеем все.
4: Значит, скоро вернемся.
6: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
4: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты

0: до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 7:50 в Москве. Это радио Хит ФМ. И напоминаю про то, что на календаре понедельник, а у нас понедельники лайтовые. Так что совсем скоро снова разыграем деньги, настоящие, реальные, лайтовые, чтобы вас порадовать. Естественно, будьте наготове со своим гаджетом, внимательно слушайте эфир, и пусть вам повезет. За всех держу кулачки.
1: Реклама. Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движении молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
5: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

Two Colors и Рой Бёрн на радио Хит FM. Их стерео прозвучало в 8 часов и 6 минут по Москве. Всем доброе утро. Не теряйте Адамова и Терешкову. Ребята в отпуске. А за пультом Илья Алексеев. И я напоминаю про то, что у нас продолжается лайтовый понедельник. Весь день будем стараться делать вас богаче и счастливее, разыгрывая реальные деньги. Будьте на связи и внимательно следите за эфиром, чтобы ничего не пропустить. А пока The Second Voice на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов – 52 рубля. С 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».

0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит FM.
2: Новая неделя лета в компании Radio Hit FM стартовала совсем недавно. У нас уже в самом разгаре лайтовый понедельник. Время, когда мы с утра и до самого вечера разыгрываем много денег. Настало время очередных 3000 рублей. Все очень просто и честно. Я загадаю и назову пароль. А ваша задача — отправить его в мессенджер Max Radio Hit FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Именно в личку. Доля удачи вам, конечно, тоже пригодится, потому что необходимо стать 10. При этом, потому что сегодня 10 августа, больше ничего. А теперь пароль, пусть это будет Эскимо, все же лето. Пароль Эскимо отправляйте в мессенджер Max Radio Hit FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Полетели, всем удачи.
0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на Radio Hit FM.
3: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
0: Погода на Хит FM.
4: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 25. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте нашточкадом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Хит FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8 48 42 5 7 единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
13: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
14: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
15: Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
16: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
0: Хит FM.

0: Хит-ФМ.
1: Все правильно, это лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Он продолжается, и мы сейчас кого-то из вас сильно обрадуем и сделаем богаче на 3000 лайтовых, но реальных рублей. А мы сегодня весь день с утра и до самого вечера их разыгрываем. А чтобы поучаствовать в этом празднике жизни, необходимо было отправить одно единственное сообщение с паролем в мессенджер Макс Радио Хит ФМ в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074 после того, как я дам старт игре. Пароль был Eskimo и 3000. 1000 рублей сейчас отправится к тому, кто отправил сообщение 10-м, потому что сегодня 10 августа. Это Артем из Нижнего Новгорода. Артем, здравствуйте.
2: Артем,
1: отлично, вы с нами, супер. Во-первых, естественно, мы приветствуем вас аплодисментами. Вот они. Уверен, что настроение в полнейшем порядке было. Сейчас еще лучше намного, потому что... А почему? А потому что 3000 рублей от Радио Хит ФМ, вот они, уже ваши.
2: Ой, спасибо.
1: Ловите. Ну и, собственно, слушайте, Нижний Новгород, он славится своими пейзажами, закатами. Скажите, проводили когда-нибудь экскурсии по городу, а?
2: Ну, с друзьями, да, конечно.
1: Было
2: конечно.
1: Дело, да?
2: Да.
1: Супер. Ну, а есть кому приветы передать?
2: Передаю привет своей жене, Олесе, дочке, Нелечке. Они постоянно слушают Хит ФМ. Самая наша любимая радио.
1: Супер, так.
2: Надеюсь, они меня слышат.
1: Ой, а мы надеемся, что вы когда-нибудь нам экскурсию проведете по Нижнему Новгороду, а?
2: Хорошо, легко.
1: Вот, ну
2: приезжайте.
1: И да, с удовольствием. Еще раз аплодисменты вам мощнейшие. Вот, это все
2: спасибо.
1: Для вас. Ну и, естественно, еще оставайтесь на связи. Мы за эфиром еще немного поболтаем. Хорошо?
2: Да.
1: Так, друзья, ну и, собственно, Нижнему Новгороду тоже огромный-огромный привет. У нас на Радио Хит ФМ деньги буквально льются рекой, потому что это лайтовый понедельник, и следующий эпизод игры состоится уже очень скоро. Внимательно слушайте эфир. Я уверен, удача будет на вашей стороне. Напомню, что весь день с утра до самого вечера мы разыгрываем огромное количество лайтовых реальных денег. Все в ваших руках. Просто оставайтесь с нами на одной хитовой волне. Ну а все подробности о лайтовых понедельниках найдете на hitfm.ru.
0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Хит ФМ.

0: Хит Ньюс. Кино. У многих киноактеров есть фанаты, желающие хоть немного приобщиться к жизни своего кумира. Однако история одной китаянки, которую сейчас активно обсуждают в сети, явно заслуживает особенного внимания. Девушка, для которой деньги не проблема, инвестировала в создание микродрамы с участием любимого актера и самой себя, где она сыграла роль принцессы, а мужчина, соответственно, принца. Договоренность касалась создания более 50 серий и включала в себя множество сцен с поцелуями, некоторые из которых даже заблокировала стриминговая платформа, после чего девушка отказалась выплачивать режиссеру оставшуюся часть гонорара. Из-за этого история и стала достоянием общественности, даже для тех, кто сериал не посмотрел. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Хюгел и компания на радио Хит ФМ были только что. И помимо того, что у нас вовсю продолжается лайтовый понедельник, не забывайте также про Везде Хит, потому что каждый будний день на радио Хит ФМ – это день подарков. Хит угощает, обновляет, удивляет. Вы можете обновить гардероб, сменить парфюм, размах, правда, огромный. А просто ловите Везде Хит в эфире. Подробности на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. А пока они...

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Знакомьтесь, ИИ-помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
4: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ-помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля.

0: Все, что касается коммерческих автомобилей, это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Рианна просила не останавливать музыку на радио Хит ФМ, а нам именно это и необходимо в режиме нон-стоп радовать вас 100% хитами. 8:49 в Москве, у нас продолжается лайтовый понедельник, а совсем скоро снова будем разыгрывать деньги, настоящие, реальные, от радио Хит ФМ. Чтобы ничего не пропустить, и условия игры, и ее старта, будьте с нами, внимательно слушайте эфир и держите наготове свои гаджеты, чтобы своевременно выполнить все условия.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Реклама.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
7: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
8: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
9: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького, 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт. Комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись! К скидкам первым прикрепись! Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
14: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
15: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
16: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.
17: Хит ФМ.

Кид Ларой и Джастин Бибер на радио Хит ФМ были только что дали огня своим творчеством, а в Москве тем временем 9.06, утро понедельника. Продолжаем и не забываем, что это лайтовый понедельник, и в любой момент может прозвучать сигнал к розыгрышу реальных денег от радио Хит ФМ. Не пропустите, оставайтесь на связи, и, конечно же, в нашей компании. Здесь Илья Алексеев, всем большой привет, а с нами она.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Сиа и Шон Пол на радио Хит ФМ составили нам компанию в продолжении этого прекрасного летнего понедельника на радио Хит ФМ. Он, кстати, этот понедельник лайтовый. Это я так намекаю на возможность выиграть реальные деньги уже в этом часе. Не пропустите. А пока.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 25.
4: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
6: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: G-Land J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
11: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
12: У них всех один рюкзак.
11: И этот рюкзак... фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
13: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58-88-88.
2: Хит ФМ.

0: тренды.
1: Дачникам на заметку. Если после работы на садовом участке у вас ноет тело, спина или колени, то не стоит сразу ложиться в постель, чтобы снять напряжение. По словам столичных медиков, когда вы ложитесь после физической работы, ваши мышцы остаются напряженными. Для поддержания кровообращения в позвоночнике нужны движения. Самый простой и безопасный вариант – это обычная ходьба в спокойном темпе. Также можно растянуть мышцы медленным наклоном вперед, а затем потянуться руками вверх, не запрокидывая при этом голову. Важно, чтобы все движения были мягкими, однако полежать все-таки можно, если у вас болит поясница. Лучше всего будет положение на спине с согнутыми коленями, а когда боль утихнет, можно вытянуть ноги. Главное, без резких движений, если резкая боль не проходит, то лучше обратиться к специалисту. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: FM.
1: По самой доброй и приятной традиции, радио Хит FM делает понедельники лайтовыми и выгодными. Начиная с утра и до самого вечера, мы разыгрываем среди вас самые настоящие реальные деньги. 3000 рублей, и пора снова сделать это. Вот, собственно, и инструкция. Сейчас я назову пароль, а вам необходимо его отправить в мессенджер Макс радио Хит FM по номеру +7 925 007 1074. И важно быть при этом 10-м, потому что сегодня 10 августа. Я не буду тянуть, давайте сразу же к делу, к приятному. Пароль к этой игре, ну пусть это будет сказка. У нас же что, не понедельник, то сказка. Отправляйте пароль «сказка» к нам в мессенджер Макс радио Хит FM по номеру +7 925 007 1074 в личку. И оставайтесь на связи, пожалуйста. Все, пошел подсчитывать, выявлять, кто же станет десятым.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Вот. Это ухватил!
9: Ура! Купила! Мое!
10: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадает. Подайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
16: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
17: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Мультимедийный. Система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-5779. 9-7-7-9-9.

0: Радио Хит ФМ.
1: Итак, 10 августа, понедельник, для всех нас он лайтовый, как уж повелось на радио Хит ФМ, когда мы разыгрываем реальные деньги всего лишь за одно сообщение с паролем в мессенджер Макс радио Хит ФМ. Собственно, пароль «Сказка» был в этом эпизоде, и давайте торжественно вручать 3000 рублей тому, кто справился с этим заданием, отправил пароль 10-м, потому что сегодня 10 августа, это если вдруг кто-то пропустил. С нами сейчас Елена из Перми. Здравствуйте, Елена. Елена.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну и, конечно же, ловите аплодисменты. Вот, это для
2: спасибо.
1: Вас. Лайтово, приятно. Ну и, собственно, это, я уверен, ваше утро. Потому что пора уже забирать свои лайтовые деньги от радио Хит ФМ. 3000 рублей. Вот они, отсчитались и полетели, собственно, к вам.
2: Поймала!
1: Супер! Какие ощущения от победы?
2: Неожиданно!
1: Так, ну а у вас...
2: Удивительно!
1: Супер, супер! У вас группа поддержки какая-то была? Рассказывайте!
2: Да, моя семья меня поддерживает всегда.
1: Так, может быть...
2: Так что большой им привет.
1: Вот, я к этому выводил. Да, давайте привет передавайте, собственно. Мы же все-таки на радио с вами находимся.
2: Да, моей семье, моему мужу Александру, моей дочери Елизавете и, конечно, коллегам по работе.
1: Ура, ура, ура. И еще раз аплодисменты абсолютно заслуженные вам. Ну и, конечно же, Перми огромный привет. Всем, всем, всем. Ну и на связи тоже оставайтесь. Мы с вами еще поболтаем немного на финансовые темы. Ну и, друзья, конечно же, это далеко не финал. Лайтовый понедельник продолжается. Следующая игра состоится уже совсем скоро. Если быть точным, то после 11 утра по Москве у Наташи Стахановой в шоу «Статус хитовый». Она, кстати, скоро появится в студии, а я отправляюсь на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
0: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
0: на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: радио Hit FM. Шоу «Статус хитовый». «Статус хитовый». С Наташей Стаховой. На радио Hit FM.
1: Статус хитовый, друзья, это когда по понедельникам мы с вами сильно не напрягаемся. Ну а зачем? Во-первых, они лайтовые на радио Hit FM. Вы в курсе, да? С утра до вечера разыгрываем много денег. Следующий розыгрыш будет, ну вот в следующем часе. В этом мы немножечко с вами отдохнем. Потом нам с вами нужно будет поймать везде хит. Это возможность выиграть очень крутые подарки от радио Hit FM. Еще занырнуть в прошлое, поиграть в хитстери. И, конечно же, в настроении выиграть какой-нибудь мерч Hit FM. Вот как много дел. Поэтому, как говорится, на зарядку становись. Я не шучу, серьезно. Давайте немножечко прям разомнемся. И помогает нам Розе и Бруно Марс. Ребята уже в эфире. Поехали.

Часы на радио Hit FM. Cake by the Oceans. Есть тортик на берегу океана. Странно, правда? Вот мне кажется, с такой страстью про тортики не говорил даже Карлсон. А знаете, все потому, что эта песня вовсе не про едание сладостей. Так что если у вас бойфренд говорит на английском и предлагает вам to eat cake by the ocean, осторожнее. Он приглашает вас на пляж не для того, чтобы съесть тортик, а для того, чтобы... Вот, да-да-да. Ну вот, например, в Корее приглашают, чтобы рамен съесть, да, рамен машле. А у нас как? У нас приглашают... А куда у нас приглашают? У нас на чашечку кофе, типа, зайдешь на чашечку кофе, да? Вот, осторожнее, пожалуйста. Вот так вот. А вот про настоящую еду я вам сейчас расскажу. Друзья, у нас есть очень интересная программа. Она называется «Успеть до 6 по будням с 5 до 6 вечера по Москве». Можно выиграть очень вкусный ужин на двоих. Просто играйте с моей коллегой Наташей Калашниковой и выигрывайте. Прикольно же, а? Хорошая идея для летнего свидания. На террасе где-нибудь.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 25. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
10: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: В Пушкинском музее открылась масштабная выставка «Алмазная колесница. Буддийское искусство России». В экспозиции собрали более 650 экспонатов. От древних скульптур и тханок до ритуальных масок, музыкальных инструментов и знаменитого атласа тибетской медицины. Еще покажут редкие работы из коллекции музея, которые почти 80 лет хранились в запасниках после того, как их спасли от переплавки во время войны. Выставка продлится до 1 ноября без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: В эти выходные 15 и 16 августа в парке Ходынское поле пройдет Pet Shop Days для питомцев и их владельцев. В программе модный показ с собаками, квизы и мастер-классы с кинологами. Также по вечерам обещают концерты с популярными артистами. Ознакомиться с расписанием событий можно на сайте организатора мероприятия. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть первый полнометражный фильм о круглых существах «Смешарики через вселенные», который объединяет классическую анимацию, 3D и игровые сцены с настоящими актерами. По сюжету Крош и Ежик случайно попадают в загадочный мир будущего, где оказываются людьми на космическом корабле, летящем к Марсу. То, что сначала кажется игрой, быстро превращается в настоящее приключение с опасными испытаниями. Сценарий к фильму написал фантаст Сергей Лукьяненко для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово!

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

0: The Colors на радио Hit FM. Я когда слышу эту песню, все время перед глазами Челентано, который, помните, танцевал в бочке с виноградом. Друзья, ну если вам нравятся русские танцевальные хиты, то вам должна понравиться наша онлайн-радиостанция «Русский движ». Найти ее можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM.
1: Лови правильный ритм. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: Lil Nas X и Jack Harlow на радио Hit FM Industry Baby. Как-то по-русски, это дитя шоу-биза. Они там меряются, у кого больше Грэмми. Ну и флаг им в руки, как говорится. BTS вообще вон взяли и отказались от Грэмми. Ну и правильно сделали. Друзья, ну а мы с вами буквально вот прям в следующем часе. Да-да-да. Вернее, вы, друзья, у вас будет возможность выиграть лайтовые денежки. Потому что лайтовый понедельник на радио Hit FM. С утра до вечера мы вот щедро раздаем вам денежки. Вообще считаем, что понедельники должны быть вот такими вот красивыми. Ну правда же?
1: Начинай день красиво. Твой статус хитовый на радио Hit.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит FM.
1: Друзья, в этом часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек прям совсем скоро, так что далеко не уходите. Алексеев забежит в студию, расскажет нам, что грибы умеют принимать решения и обучаться. И вот как их теперь есть, Алексеев, а? Федуга Джонни споют нам про лето, ну а прямо сейчас, друзья, новинка на радио Хит FM Cat's Eye Animal. Кстати, у песни очень прикольная хореография, ну и так как Cat's Eye имеет небольшое отношение к кей-поп, многие айдолы уже сделали танцевальные челленджи на эту песню. В общем, вам она тоже должна понравиться.

0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Hit FM.
2: Ну что, друзья, телефон в руках. Как это, зачем? Начинаем играть в лайтовые денежки. На кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово к нам в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074. Друзья, в личные сообщения. И окажется 10-м по счету, потому что сегодня у нас 10 августа. Так, что еще хочу вам напомнить? Друзья, вот слово отправили, и посидите там, чтобы я видела, что вы прям там в сети. Ладно? Потому что мне нужно связаться с победителем, очень-очень быстро это сделать. Вот. Потому что в прямом эфире я только могу отсыпать вам лайтовую денежку. Хорошо? Договорились. И кодовое слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все, понятненько. Итак, играем. Кодовое слово в этом раунде – гиря. На старт, внимание, марш!
0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Hit FM.
3: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей я объявила буквально совсем недавно. И чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовое слово «гиря». А почему «гиря»? Тогда потому что, друзья, сегодня день спорта, вот где гири вот эти вот поднимают такие стопудовые. Да, вот. И оказаться 10-м по счету, потому что 10 августа. И у нас есть победитель — Екатерина, город Томск. Екатерина, привет-привет. Алло.
1: Привет-привет.
0: О, вот эти аплодисменты. О, а кто там еще там с тобой такой супер? Понятно, круто-круто. Ну что, давайте подставляйте ладошки и ловите лайтовые денежки, которые выиграли. Подставили? Подставили? Не слышу.
1: Да.
0: Все, ловите, вот они. Во.
1: Ура!
0: Спасибо вам большое, Кать, да, вот, за то, что слушаете Хит ФМ. Друзья, вот так легко можно взять и выиграть лайтовую денежку и поднять себе настроение. Особенно в понедельник это полезно. Ну, знаете, нужно все-таки начинать неделю правильно. Сегодня обязательно будет еще много-много возможностей выиграть лайтовую денежку. Главное, просто слушайте радио Хит ФМ. Ну, а подробности на нашем сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Хит ФМ.
2: Лайтовые деньги
3: в лайтовый понедельник
2: на радио Хит ФМ. Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 25.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Открытие. Человечество уже давно поделило все живое на Земле на флору и фауну. Однако к чему причистить грибы? Если, как недавно выяснилось, они умеют принимать решения и обучаться. Исследование команды ученых из Японии рассказало о когнитивных способностях грибов. Оказалось, что они понимают свое положение в пространстве, умеют собирать информацию и планировать, а также общаться с помощью сигналов, похожих на СМС-сообщения. Осталось теперь их расшифровать и начать общаться. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк».

0: Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Гелия Ультранейт на радио Хит FM Moving to the Sun. Друзья, мы с вами уже в следующем часе будем ловить везде хит. Вернее, вы будете ловить, а я буду вам помогать всячески поддерживать. Мне очень хочется, чтобы у вас получилось выиграть, но очень крутые подарки от радио Хит FM. Кстати, недавно слушательница Аня прислала фотографию. Вообще огромный респект, друзья, что делитесь радостью. Вот, она поймала везде хит на торт. Но там не только торт же можно взять, но и любые другие сладости. Так вот, там, представляете, такой огромный букет, но вместо цветов там клубника в белом шоколаде. Аня написала, что в восторге и подарила этот букет подруге на день рождения, ну, так как та очень сильно любит сладости и клубнику. Так что, друзья, желаю вам поймать свой везде хит и выиграть что-нибудь, ну, очень прикольное.
1: Сегодня все получится. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

хитовые, друзья, это когда по понедельникам мы с вами особо не напрягаемся. Да и зачем? Они же лайтовые на радио Хит ФМ. Вы в курсе, да? С утра до вечера разыгрываем много денег. Но в этом часе мы с вами будем ловить везде хит. А это возможность выиграть очень-очень крутые подарки от радио Хит ФМ. И парфюмерию, и косметику, и вкусняшки, и бесплатно на такси можно кататься. Ну, в общем, кому как повезет. Сейчас объясню, как его поймать, если не в курсе. Где-то между песен красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас отправляйте слово «везде хит» к нам в мессенджер «Макс». Вы хватаете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 личные сообщения отправляйте слово «везде хит». И если оно к нам падает под номером 10, потому что сегодня у нас 10 августа, то вы наш победитель. Только, друзья, пожалуйста, слово отправили, немножечко там побудьте, потому что не ко всем приходят, наверное, да, уведомления. Мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли «везде хит» и посмотрели, что там выиграли. В общем, все очень просто. А, еще, конечно же, мы сначала завернем с вами в прошлое, буквально минут через 15. Вот, потренируем как раз ассоциативную память, поиграем в хитстере, ну а потом уже будем ловить «везде хит». Все. Сказала, а прямо сейчас Бауэр на радио Хит FM «Calling out for you above my heart».

0: Реклама.
1: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге

0: Санкт-Петербург. Город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.

0: Круглосуточно ру.
1: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd-show.ru 0+.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Синоптики предупреждают, градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето, звучит ярче.
4: Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, давайте на парочку минут занырнем в прошлое, потренируем ассоциативную память, что полезно после выходных. Особенно запуская в эфир один стопудовый хит, слушаем, наслаждаемся, вспоминаем, чем мы под эту песню там с вами занимались. Если воспоминания-то они нагрянут, но если вам захочется ими поделиться, пишите, я все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в комментарии, кстати, можно в личные сообщения писать. Все видим, все читаем. Есть подсказочки у нас, в какой год мы с вами собираемся. Ну, в общем, в том самом году Льюис Хэмилтон стал 7-кратным чемпионом Формулы-1. Подождите, это же новый мужчина Ким Кардашьян, да, если я не ошибаюсь. В прокат вышли «Довод», «Зависнуть в Palm Strings». В общем, мне кажется, что этой песне не нужны подсказки. Вы сейчас сразу поймете, в какой год мы занырнем. Готовы? Поехали.

History на радио Hit FM. Пытаемся вспомнить год этого хита. Олеся пишет: не очень люблю вспоминать то время, но песня прикольная. 20-й год. Я была в декрете, пишет Ольга. Песня очень нравилась. Свете. Год не помню, но под эту песню снимали с девчонками видео. Ну, типа мы поем. Кстати, много лайков тогда набрали. И Никита вот написал, что для меня это карантинный 20-й. Песня была в эфире, но версия без ремикса звучала. Она попривычнее. А, точно. Ну, хотя ремикс прикольный, Никита. Ремикс сделал Хош, пишет Никита. В то время он понял, что перед ним идеальный материал для танцевальной версии известной темы и саундтрека «Голодным играм». Поэтому он доработал идею, была перезаписана вокальная партия, которую вот мы сейчас слышим. Никит, ты прям как мой виртуальный помощник, пишешь. Круто-круто у тебя получается. Спасибо огромное, друзья. Это 2020 год. Хош и Джелджа. Ну, тут так написано. «Midnight». «The Hanging Tree» называется трек. Красивый, да, прям действительно хочется вот так вот сделать вид, что именно ты поешь. Ну, а мы прямо сейчас с вами возвращаемся в 2026, друзья, потому что мне хочется, чтобы кто-нибудь из вас обязательно в этом часе поймал наш «Везде хит» и выиграл очень крутые подарки от Hit FM. Ну, а помогают нам вернуться Timber City, Self-Aware.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 24 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем до 25. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Большой автомобиль. Большие возможности. А самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
15: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
16: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
15: Ха, а если ипотека не подходит?
16: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
15: И где это чудо?
16: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
15: О, спасибо, уже звоню.
17: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть тебе

0: Хит Ньюс. Кино. У многих киноактеров есть фанаты, желающие хоть немного приобщиться к жизни своего кумира. Однако история одной китаянки, которую сейчас активно обсуждают в сети, явно заслуживает особенного внимания. Девушка, для которой деньги не проблема, инвестировала в создание микродрамы с участием любимого актера и самой себя, где она сыграла роль принцессы, а мужчина, соответственно, принца. Договоренность касалась создания более 50 серий и включала в себя множество сцен с поцелуями, некоторые из которых даже заблокировала стриминговая платформа, после чего девушка отказалась выплачивать режиссеру оставшуюся часть гонорара. Из-за этого история и стала достоянием общественности, даже для тех, кто сериал не посмотрел. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде-хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде-хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и оказаться 10-м по счету. Сегодня 10-м, потому что 10 августа, правильно? И у нас есть победитель Татьяна, город Кумертау. Татьяна, привет-привет! Алло-алло!
2: Здравствуйте, здравствуйте, я вас слушаю.
1: Да вот как-то так вот взяла вот и умудрилась поймать «Везде-хит». Давай сейчас откроем и посмотрим, что ж там такое ты поймала. Ты сейчас, секундочку, подожди. Что-то он не открывается. Опа! А у тебя получился «Везде-хит» на... «Везде-хит» на пиццу у тебя получился. Вот так вот. А это значит, что благодаря «Радио Хит FM» ты сможешь заказать любимую пиццу, причем очень много, много-много, в одном из популярных сервисов доставки. Прям вот можно вообще целую неделю есть одну пиццу. Вот. Спасибо тебе огромное, что слушаешь «Хит FM». Еще раз тебя поздравляю. Друзья, вот так легко можно взять, поймать свой «Везде-хит» и выиграть что-нибудь прикольное на «Радио Хит FM». Совсем скоро он будет тоже плавать сегодня. Ну, чуть-чуть скоро, но чуть-чуть попозже. Так что все равно далеко не уходите. Ладно, по будням он здесь вот проплывает и радует вас. Ну, а подробности можно узнать на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении «Радио Хит FM».
0: «Везде хит» на «Радио Хит FM».

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963. Конфетный.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-46-29.
3: Город Москва. 18+. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 500.

0: 20 литров. Турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Джейсон Деруло как-то вот умудрился очень аккуратненько присоединился к хиту Мечико, объяснив, что это она меня называет Мечико, мой мальчик. Ох уж этот Джейсон Деруло. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Уже буквально через полчасика будем играть с вами в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Например, очень крутую бейсболку плюс футболка, либо наше пляжное полотенце. Но если вы, друзья, вдруг боитесь играть со мной в настроение в прямом эфире, вы можете выиграть пляжное полотенце прямо сейчас у нас в мессенджере Макс. Да, легко, так что присоединяйтесь и выигрывайте, ну, потому что же лето.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Джилан J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома. Мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года. Чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
7: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького, 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена – от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842, 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
10: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата – до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования – до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

что, друзья, готовы поиграть в настроение и выиграть наш классный мерч? Буквально через пару песен начнем. Также не пропустите в этом часе программку про фильмы и сериалы. Смотрители, которые можно посмотреть, будет уже сегодня вечером. Ну а прямо сейчас Нептуника на радио Хит FM. Трек называется «What If». Ну, песня примерно, знаете, про что? В общем, пока не спросишь, ответ будет «нет».

0: Миша Миллер, Алекс Влея на радио Хит ФМ. Бам-бам-бам. Это так они поют про сердечко влюбленное, которое бьется. Друзья, давайте играть в настроение прямо сейчас. А жду самых смелых, самых активных. На самом деле я жду вас. И надеюсь, что вы когда-нибудь все-таки возьмете в руки телефон и позвоните мне. Звездочка 1074. И мы прекрасно проведем время вместе в эфире. У вас получится выиграть что-нибудь прикольное. У меня, как обычно, 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечаете правильно больше, чем наполовину. Подарю наш классный летний набор, там бейсболка плюс футболка, либо могу подарить наше классное пляжное яркое полотенце радио Хит ФМ. Я думаю, нужно, друзья, успеть, потому что лето скоро закончится, а у вас еще полотенчика нет. Я жду. Звездочка 1074, друзья, и желаю вам удачи.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средств долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.
5: Город Москва. 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Конфет

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Мадонна и Мартин Гаррикс на радио Хит FM. Bizarre, странно. Такой вот трек красивый, друзья. Ну а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Хит FM.
0: И со мной на связи Ирина, город Новосибирск. Ирин, привет. Алло, алло.
2: Добрый день.
0: Алло, алло, алло. Ты хорошо слышишь? Нормально? Мы тебя слышим вроде тоже хорошо.
2: Да.
0: Да, нормально. Я просто посчитала, подожди, у тебя 17 часов почти 15 минут, да? А у меня 13.
2: Да.
0: 13 часов. Да, вот опять вот это вот почувствуй иллюзию времени, да? Я у тебя в прошлом, ты у меня в будущем.
2: В будущем.
0: Да, но мы с тобой в одном моменте. Ой, обожаю это состояние такое. Знаешь, ладно, все. Не буду философствовать, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависит вопрос.
1: Настроение. Уйти пораньше.
0: Опаньки. Это, ну, про работу, наверное, да? А ты уже, получается, ушла пораньше с работы или ты куда... или нет?
2: Я как бы чуть-чуть отпросилась, ну да, получается, как бы я в теме в этой.
0: Слушай, ты прям в теме, прям, ну надо же, мы попали. Я вижу пять, круто, пять вопросов как раз вот уйти пораньше. У нас с тобой 30 секунд, я должна все вот это вот прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Ну что, пробуем? Готова, Ирин?
2: Давай
0: попробуем. Итак, оптимальная температура для продуктивной работы в офисе 22 градуса, да или нет? Быстрее?
2: Да.
0: Окей. Если в рабочий день специалист самовольно покидает компанию более чем на 4 часа, и ему засчитывают прогул, да или нет?
2: Да.
0: Неизвестные звонящие в период с 16 до 17 чаще всего оказываются лучшими клиентами, да или нет?
2: Нет.
0: С двумя мониторами вы работаете на 30% быстрее, да или нет?
2: Да.
0: Окей. И выходить из офиса с серьезным лицом, попытка, глядя строго в телефон, может вам поможет вам уйти пораньше, да или нет? Какой странный вопрос.
2: Да.
0: Да, окей, да. Очень длинные вопросы, поэтому взяли еще 10 секунд, чтобы получилось у нас с тобой ответить. Так, ответили. Давай теперь проверять, получилось или не получилось. В теме ты уйти пораньше или не в теме? Ну, ладно, давай. Оптимальная температура для продуктивной работы в офисе 22 градуса, ты уверенно сказала. Да, это я пытаюсь посмотреть на свой кондиционер, у меня плюс 21 сейчас. Ну да, говорят, что если в помещении жарко, вы будете хотеть спать, а если холодно, быстро уставать от напряжения. Плюсик есть, молодец. Если в рабочий день специалист самовольно покидает компанию более чем на 4 часа, ему засчитывают прогул? Ну да, ну естественно, 4 часа-то. Плюс есть так. Неизвестные звонящие в период с 16 до 17 чаще всего оказываются лучшими клиентами. Ты не согласилась и правильно сделала. Это почти всегда спам или сторонние вопросы, затягивающие время. Ну, вот сразу видно, что ты с работы едешь сейчас из офиса, да? С двумя мониторами вы работаете на 30% быстрее. Ты сказала уверенно, да? Да, вот как раз можно уйти пораньше, понимаешь? А у меня, между прочим, три монитора. Ладно, но я никак не могу уйти. И попытка выходить из офиса с серьезным лицом, глядя строго в телефон, поможет вам уйти пораньше. Да? Ну да. Да? Да. Ну а многие, скажи, так делают, такие, знаешь, типа они по телефону разговаривают или там печатают что-то. Да, все, да. Никто на них внимания не обращает. Представляешь, у тебя 5 из 5. У тебя просто страйк, понимаешь, получилось.
2: Вот так. Опытный сотрудник.
0: Сразу видно, опытный сотрудник. Слушай, ну как здорово, ты пораньше отбросилась, еще поиграла на хит-фм и выиграла себе подарки. Прям в тему, понимаешь, какой у тебя прикольный понедельник. Спасибо тебе огромное за участие. Не отключайся сейчас, будем выбирать подарки. Новосибирск, спасибо, что слушаешь хит-фм. Нам очень-очень приятно быть в таком красивом городе. Друзья, Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый, настроение завтра. Обязательно продолжим, но прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Sunrise Avenue. This is the end.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Подари себе радость видеть мир без очков и контактных линз.
8: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
11: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть отечественный сериал «Хутор» про самоуверенного и циничного коуча по инвестициям в крипту, который задолжал бандиту крупную сумму. Из ситуации он решил выкрутиться необычным способом, прикинувшись Маугли, выйти из леса к людям и получить документы на новое имя. Полицейские, однако, отвозят его в некий хутор, место, живущее традиционным укладом под руководством представительного мужчины, которого все называют «батя». Тот берется сделать из дикаря человека при помощи труда, телесных наказаний и отказа от благ цивилизации. Коуча играет Сергей Романович, а батю – Гоша Куценко.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился комедийный сериал «Американский сыр». События в шоу разворачиваются в конце 60-х 20 века. Осужденный за взлом герой выходит из тюрьмы и пытается начать честную жизнь, зарабатывая на своем изобретении – чудо-дрели. Однако слишком многое препятствует его планам. Семья, в которой кое-что изменилось за время его отсутствия, криминальные личности, вторгающиеся в его мирное существование, и даже божественное вмешательство. Главную роль в сериале исполнил Дэвид О'Йеллоу. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
5: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
6: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
8: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
11: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
12: Категория 16+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd@show.ru. 0+.
18: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

Вот по такой веселой песне я исчезаю, друзья, из ваших приемников, из ваших гаджетов. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. И как раз, друзья, в следующем часе у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Так что не пропустите. Ну, потому что лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Они у нас все здесь лайтовые. Это когда с утра до вечера по понедельникам мы разыгрываем много-много денег. Желаю вам удачи, друзья. И хорошего дня, Хит ФМ. Пока-пока.

0: Реклама.
1: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
6: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

Лид продолжается. Согласитесь, это приятные новости. В любой момент этого лета возьми, даже в самые последние дни, все равно это все еще лето продолжается. Да, безусловно, это уже которая неделя августа, 10 число, 10 августа, но это же лето, тем не менее. Уже начинает сравнивать, естественно, с вечером по воскресенье, вот это тоже щемящее чувство. Некоторые пишут, ой, я не люблю август именно за это. Но я подумала, если уж так судить, то это все-таки еще не вечер воскресенья. Это, наверное, полдень воскресенья. Ну, мне так кажется. А значит, можно многое успеть. Например, в этом часе выиграть. У нас лайтовый понедельник, как вы знаете, уже прекрасный. В этом часе он снова даст о себе знать, проявится. И кто-то из вас заберет 3000 рублей, потому что это просто лайтовый понедельник. Не первый год играем, знаете наверняка. Если что, вообще-то есть подробности на нашем сайте, например, hitfm.ru. Но я и сама расскажу подробности чуть-чуть попозже. Калашникова здесь. Всем привет. Star Show на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: Специализированный застройщик для финансов, проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
9: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: тренды.
1: Дачникам на заметку. Если после работы на садовом участке у вас ноет тело, спина или колени, то не стоит сразу ложиться в постель, чтобы снять напряжение. По словам столичных медиков, когда вы ложитесь после физической работы, ваши мышцы остаются напряженными. Для поддержания кровообращения в позвоночнике нужны движения. Самый простой и безопасный вариант – это обычная ходьба в спокойном темпе. Также можно растянуть мышцы медленным наклоном вперед, а затем потянуться руками вверх, не запрокидывая при этом голову. Важно, чтобы все движения были мягкими, однако полежать все-таки можно, если у вас болит поясница. Лучше всего будет положение на спине с согнутыми коленями, а когда боль утихнет, можно вытянуть ноги. Главное, без резких движений, если резкая боль не проходит, то лучше обратиться к специалисту. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Так, господа, ну вы же знаете прекрасно, что это понедельник. Долго не будем тянуть никого никуда, правильно? Кота за интригу тоже не будем долго тянуть. Давайте быстренько выбираем слово или словосочетание. И сегодня 10 число, 10 словосочетание, которое вы мне вернете, 10 по счету, выигрывает, и 3000 рублей его отправитель получает. Все как обычно. Итак, 925-007-107-4, тот самый мессенджер, куда вы отправляете что. А мы сейчас выберем что. Сразу после барабанной дроби. Сейчас быстренько, ни одной мысли. И поэтому нашим будет кодовым словом или словосочетанием. Все еще лето. Все еще лето. Именно это пишите, пожалуйста, в наш мессенджер Макс. А 10-е сообщение выиграет.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Hit FM.
1: И все еще лето действительно продолжается, но сами посмотрите на календарь. 10 августа, это все еще лето. 10-е сообщение я от вас отсчитывала, да, немножко долго отсчитывала, просто потому что там реклама. Ну, а куда мы подвинем рекламу, кормилицу нашу? Вот, но в любом случае я отсчитала и спешу представить вам нашего победителя. Его зовут Антон, он из Ангарска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну вот, вам аплодисменты прежде всего. Это вам, это вам. А еще, это все вам. Здорово, правда? А еще, конечно же, что гораздо приятнее, 3000 рублей от Hit FM, и это лайтовый понедельник. Это тоже вам. Мне нравится, что вам смешно, потому что мне тоже весело становится. Поздравляем. Очень вы какой-то светлый, хороший человек. Пусть дальше прет до конца, так сказать, лета, а то и до конца года, а то и на следующий год. Но это мы потом вам пожелаем. Главное, сегодня поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на связи в том же хорошем настроении. Господа, лайтовый понедельник продолжается, он не заканчивается. А значит, будет еще победитель. Правда, немножечко попозже. Но уверенности в себе ни за что не теряйте и далеко сильно не отходите. Ну, может быть, в этом часе уже явно не будет розыгрыша. Но вообще-то же он когда-то настанет. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Окна ТЗ СК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу. Монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Продолжаем разговор, но уже в новом часе, 15 часов и 6 минут в Москве, 10 августа, по-прежнему на календаре. Я сегодня посмотрела наши праздники, серьезные, несерьезные, и как-то два вот сразу мне бросились в глаза. С одной стороны сочетаются, с другой стороны не очень. Смотрите-ка, день заботливого мужа сегодня, 10 августа. Поздравляем и мужей, и их счастливых жен. И Всемирный день льва. Тут кого поздравить, не знаю. И вообще эти праздники, ну, они как будто бы могут сочетаться. Однако, не каждый лев, не каждый лев заботливый муж, но каждый заботливый муж лев. Мне кажется, вот так вот они могут сочетаться. Какое странное сочетание. Ладно, окей. Мы в любом случае поздравляем всех, кто сам себя с этим поздравляет. Вот вам же песни от Hit FM, но не только вам, нам всем. The Chainsmokers буквально через мгновенье. Майя Мишель, Фло Райда и многие другие. У нас какое-то такое насекомое висит на стене. Пойду посмотрю, что это.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
1: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, а днем до 25.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Hit News. Технологии. Чтобы поддерживать опрятный внешний вид, нам необходимо регулярно стирать свою одежду. Однако один американский стартап разработал состав ткани, позволяющий не пользоваться стиралкой около месяца без вреда для окружающих. К примеру, представленная изобретателями футболка должна оставаться свежей более 30 дней, благодаря сочетанию меди, серебра, цинка, золота, вулканического пепла и других секретных элементов, призванных бороться с посторонними запахами. По плану в продажу должно поступить три версии футболок. Самая простая может сохранить свежесть до 3 дней интенсивной носки, вторая до 2 недель, а максимальная – тот самый месяц. Одно но – футболка не может самоочищаться, поэтому реальные загрязнения придется все же устранять по факту их появления. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
2: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: Быстренько по новостным лентам, что там в мире делается или делалось, и, естественно, не могла пройти мимо того, что 2000 человек пришли на свадьбу Криштиану Роналду, а он на эту свадьбу не пришел. Слышали, да, такое? И эти люди попали совсем на другой праздник. Это действительно было. 2000 человек хотели поглазеть на свадьбу Криштиану Роналду, попали к другим людям, потому что свадьба там действительно была, но потому что в медиа что-то перепутали или специально слухи распустили. В общем, Криштиану Роналду поржал, честно говоря, над этим мероприятием, о котором он и сам узнал уже из средств массовой информации. А вот еще, пожалуйста, в интернете появился необычный чат-бот. Чат TJB. Ну, как-то так. Вот он так и отвечал, понимаете? Очень человечные ответы у этой нейронки были. Но на самом деле это была не нейронка. Просто какой-то человек, действительно, житель Калифорнии, решил притвориться искусственным интеллектом, создал интерфейс, который отвечает, ну, якобы на запросы пользователей. И причем делал это человек вручную, отвечал. Изначально идея была такая, чтобы отвечать как можно хуже, особенно рисовать. Вот прям вручную рисовал человека. И причем, ладно, карандашом, а то вот силусом каким-то, или как он там называется, ну, поганенько, короче. Но людям это так понравилось. О, какой человечный бот. И теперь у него нету уже ни сил, ни возможностей, ни реальных, вот просто каких-то времени нету, чтобы отвечать всем желающим. Вот такой вот. Лучший искусственный интеллект — это естественный интеллект.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки. Танцы с собаками. Мероприятие для всей семьи. Вход бесплатный. Регистрация brd-show.ru. 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Светлиной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
11: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Вообще-то эта песенка про утреннюю очередь в туалет. Бейбас, ждать уже не могу. Ну, типа этого. Но еще в этой песне такие слова, что... Какие-то там про счастье слова. Что счастье сложно достичь. Вот это вот что-то такое было. Я просто уловила краем уха, а потом своими делами пошла заниматься. А вот сейчас вспомнила. Были какие-то такие слова. Очень сложно найти счастье. Ну и вот, это неправда. Это неправда, потому что счастье — это просто состояние души. Если вам хочется сейчас быть счастливым, не, ну конечно, по уши в проблемах достаточно трудно, может быть, себя заставить быть счастливым. Но если в целом все неплохо, потихонечку, то можно решить, что это счастье здесь и сейчас. Не то чтобы сравнивая с чем-то плохим, зачем нам это нужно. Но, тем не менее, подумать, что вообще-то я счастливый человек. У меня есть это. Загибайте свои это. Вот пальцы у вас есть, загибайте. Вот, уже неплохо, да, что они у вас есть. И, как говорится, радуйся мелочам, например, что спишь по ночам. Тоже неплохо. Тоже это все элементики. Пусть и маленькие с вашей точки зрения, но важные элементы и составляющие счастья. И иногда вот так вот с утра посмотришь и думаешь... Чего-то, а так хорошо-то. Ну, там, может быть, другие какие-то причины вызвали вот такое ваше состояние. Желаю вам всем, конечно, этого. В общем, счастье в наших руках под Hit FM.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: На новиночки наши обращайте внимание, пожалуйста. Вот одна из них, Cat's Eye, только что на Hit FM. Animal, you move like an animal, и ты двигаешься как животное. Практически не могу пройти мимо. Не могу пройти мимо, господа, этой песни, потому что она очень вовремя, потому что сегодня у нас понедельник, значит, завтра вторник, а вот уже среда, это время какого мероприятия, события? Клуба Hit Woman на Hit FM 3 часа. И к нам придет генеральный директор московского зоопарка. Я очень хочу, я очень жду. Я даже не знаю прям, что на себя нарядить. Все лучшее сразу, чтобы быть как крокодильчик, как панда, как мартышка. Ну, это я всегда... Да нет, нет. Не, ну, не мартышка. Какая другая обезьяна. Я какая другая обезьяна, мне кажется. Поприличнее, побольше. Вот, еще что. Ну, я не знаю, какая птичка какая-нибудь. Страус. В общем, у меня столько всего, а вопросов сколько. Если, кстати, у вас вопросы возникнут, нужно нам маленький такой чатик организовать. Ну, как бы предварительный, да, сейчас, потому что они могут потеряться, а может быть завтра вечером. Или уже непосредственно в эфире, там просто очень мало времени, понимаете. Ну, очень много вопросов, согласитесь. И вообще, я давно не была в зоопарке. А может мне сходить в зоопарк перед этим? В общем, столько мыслей. А еще плюс одна. Везде хит в этом часе. Обратите внимание.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: хочу.
1: Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: «Конфетные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8 499 579 7799.

0: Авичи незабвенный, Алло Блэк прямо сейчас на Хит ФМ. Если вы немножечко потерялись, мы сейчас вас найдем, сориентируем и не отпустим уже. 16 часов 20 минут в Москве, и это у нас лето продолжается, 10 августа. На календаре еще всего столько можно успеть. Вот я сейчас с ребятами поговорила, у них отпуск только намечается.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: Лицензированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Уверенность в собственных силах делает мужчин и женщин одинаково счастливыми. Ученые из Исландии провели масштабные исследования, чтобы изучить разницу в ощущении счастья у мужчин и женщин. Однако результаты показали, что вне зависимости от пола, именно вера в себя и свои силы позволяет нам быть не только довольными жизнью, но и преодолевать различные трудности. Также ученые уверены, что развить веру в собственные силы помогают родители или учителя. Главное правило – все новые вызовы должны соответствовать с уровнем умений человека, и тогда не будет никакого эмоционального выгорания, а желание идти к новым целям не иссякнет. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Новогодний хит на радио Хит FM.
1: Который приходит к нам каждый день, как вы знаете прекрасно, и не один раз в день, как вы знаете прекрасно, и вот в этом часе пришел. И что он принес? Ведь это могло быть что угодно. Могла быть пицца, могли быть какие-то другие деликатесы. Может быть, там такси-поездочка или что-то такое. Вот это все мы знаем, да, но интереснее другое. Во-первых, я отсчитывала 10-й везде хит, это потому что число такое. А спешу представить вам нашу победительницу Наталью из Москвы. Как с собой разговаривает? Здравствуйте!
2: Добрый день, добрый день.
1: Вот она, наша замечательная победительница. Уже аплодисменты за участие, за победу. А, ну, спасибо. Конечно, пожалуйста, пожалуйста. Ну и, конечно, конечно, давайте все вместе узнавать, что же за вездехит сегодня ваш. Мне нравится, когда такие совпадения, ну, смешнее другое, конечно, но все-таки, когда девочкам девочковые подарки достаются, потому что вездехит у нас на парфюмерию и косметику. О, ничего себе! Вот это я понимаю. Вот это прекрасное настроение у вас. Пожалуйста, нам очень приятно, когда так получается. Вообще у меня прям улыбка до ушей. Вот, мы вас поздравляем, конечно же, с этим. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Сейчас все расскажу, как дальше будет происходить. Господа, вот, хотите быть счастливым? Я говорю, счастье в ваших руках. Просто нужно не пропустить в какой-то момент розыгрыш. Ну и пусть немножечко удачи улыбнется. Мы продолжим, но уже чуть-чуть попозже. Везде хит, он вернется.
0: Лови везде хит. Везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница».
13: 16+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: Мэнсон Бун прямо сейчас на Хит ФМ пытается уйти от разговора с кем-то из прошлого. Ну, судя по песне, 16 часов 50 минут в Москве, господа. У нас, судя по времени, уже совсем скоро вечер, он летний. Я надеюсь, не напоминать не нужно, ни один вечер не пропускаем.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: Так, господа, ну что, еще один часик мы разменяли, 17 часов и 7 минут в Москве. Уже добрый вечер, могу вам говорить. Это вечер лета в том числе, но мы с вами решили, что еще не вечер, а полдень где-то лета. В общем, еще пока не унываем. Поэтому просто продолжаем хорошо себя чувствовать этим летом. Конечно же, еще продолжаем немножечко ощущать праздники. Вот, например, сегодня день попутного ветра. Понимаете, все это мы посылаем тем, попутный ветер, кто сегодня как раз, допустим, куда-то улетел. Отпуск у людей начался. Ну, попутного вам ветра. Нет, ну мы от чистого сердца, естественно. Или просто, если вы сейчас уже домой намылились с работы, попутного вам ветра. Праздник такой. А вообще, сегодня, я даже забыла сказать, наш с вами очень большой и важный праздник. День харизматичных личностей. Это же вы и мы.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25.
3: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
5: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
6: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
7: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Если вы решили уволить человека, то убедитесь, что ваш специалист не держит на вас обиды. Так, недавно в Америке одна промышленная компания решила провести реструктуризацию кадров и понизила в должности весьма смышленого айтишника. Разумеется, мужчине это не понравилось, ведь он являлся ведущим специалистом компании, и не придумав ничего лучше, айтишник внедрил в корпоративную сеть вредоносный код, что привело к масштабному сбою. Доступ к системе потеряли несколько тысяч сотрудников, что нанесло ущерб компании на сотни тысяч долларов. Теперь программисту грозит тюремное заключение и запрет на рабочую деятельность в течение 5 лет. Как говорится, шалость удалась. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам сказочку сейчас, старую, ну в том смысле, что она не сейчас произошла, а несколько лет назад. Может быть, вы ее даже знаете, может быть, вам бабушки ваши ее рассказывали, а может быть, как я, первый раз узнали. Короче говоря, давным-давно в далекой-далекой стране Италии жил-был один добрый дяденька. Был он художник, талантливый и хитренький. И вот однажды, что-то, видимо, муза его не кусала давненько, он придумал, как нормально, неплохо так заработать. Он представил миру скульптуру из серии «То, чего не может быть». Вот вы сейчас представьте пустое место, ну, примерно 1,5 на 1,5 метра. А что там представлять? Найдите глазами любое, сверху, снизу, вот 1,5 на 1,5 метра. Видите, если? Вот там стоит скульптура. Вот по этому принципу. А если вы ее не видите, так потому что она невидимая. Вот. И такую идею дяденька толкнул на аукционе. Ему говорят, ну как же так-то? Он говорит, ну за счет воображения зрителя. Пожалуйста, покупайте. Начальная цена 6000 евро. Ему говорят, а как же мы ее купим, если мы ее что-то не видим? Извините. Он говорит, ну я дам вам сертификат. О подлинности, во-первых, и о том, что она, эта скульптура, действительно существует. И вы знаете, торги прошли успешно, там, по-моему, то ли 15 тысяч долларов, то ли даже больше он выручил за вот эту вот скульптуру, которая существует только в воображении ее владельца, ну и сертификат, конечно. Это вот прям бизнес-план. По принципу «ты суслика видишь, а он есть». You shot me so damn good.

0: немножечко последняя, может быть, надежда этого лета, августа. Съездить туда, где ты и я, и звезды, и море, и коктейли, и все включено, и вечерние активности, да, и еще аниматоры, и лежаки свободные, чтобы за них драться не пришлось, и полотенце, чтобы достаточно было, и что? И что вкусная еда, конечно, уже в этом все включено, и чтобы вентилятор, то есть этот, не, вентилятор нам не надо, кондиционер в номере работал, да, и чтобы не шумно работал, и чтобы вода хорошая, не вонючая, чтобы номер был, и соседи, чтобы не орали, даже если слышимость в отеле, хотя лучше без слышимости. Да где вы такой отель видели без слышимости? Господи, везде слышно, как орут счастливые соседи, потому что они тоже на отдыхе, и где-то в глубине души ты их понимаешь. Вот о чем была эта песня. Не верите? В следующий раз прислушайтесь, ладно? Вот, ну, может быть, в следующий раз она будет немножечко о другом. А еще эта песня была также о том, что лайтовый понедельник продолжается, и уже в следующем часе кто-то из вас станет счастливым обладателем 3000 рублей. Не пропустите этот самый шанс. Всем желаю удачи и до завтра. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное, большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые HVL Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера HVL Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: «Амода». Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. «Амода». Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте «Амода» в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Джилан J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон. Легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
5: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
8: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: шоу Hit FM. На радио Hit FM.
1: Дэвид Гетта и Сиа на Hit FM только что. Flames, 18:21 в Москве. Это большой релиз, и мы с вами начинаем полное погружение в музыку. Чуть позже начинаем сегодня, но зато у нас в студии теперь новый крутой монитор. Это приятно. Также очень приятно, что сегодня лайтовый понедельник, а значит уже в ближайшее время, в ближайшие минуты, кто-то из вас получит настоящие реальные деньги, а именно 3000 рублей. Подробности очень скоро.
0: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 25. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: Лицензированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
6: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
6: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
6: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Животные. Для многих людей депрессия стала постоянным спутником, от которого весьма непросто избавиться, в том числе даже при помощи специальных препаратов. Тем временем международная команда ученых привела доводы в пользу того, что психическое состояние может значительно улучшить привязанность к животным. В исследовании участвовали 200 женщин, у которых были собаки, кошки и другие питомцы. И выяснилось, что наиболее благоприятное влияние на испытуемых оказывала привязанность к собакам, а кошки и другие животные такого эффекта не оказывали. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.

Что-то новенькое этим вечером, что-то очень хитовое и классное. Проект Нептуника и работа What If только что. Звучит отменно, так по-летнему позитивно и хорошо. В целом этот понедельник очень позитивен и хорош. Причем всем хорош, в том числе и тем, что он лайтовый. Это значит, что мы раздаем деньги, настоящие реальные деньги. На кону 3000 рублей получит тот, кто отправит кодовое слово в мессенджер Макс и станет десятым, потому что сегодня 10 число. Записывайте номер в Максе. +7 925 007 1074. Давайте еще раз. +7 925 007 1074. Номер в Максе. И кодовое слово «Огонь».

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Вот это ухватил!
9: Ура! Купила мое!
10: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
11: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
12: Выгодные новости.

0: Условия. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-Банк со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-Банк».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: на радио Hit FM.
1: Да, понедельники, они такие лайтовые. А все потому, что у вас есть возможность заработать настоящие реальные деньги. 3000 рублей получит тот, кто отправит кодовое слово в мессенджер Макса. Сегодня нужно было стать 10-м по счету, потому что сегодня 10-е число. Давайте поздравим Дмитрия из города Петропавловск-Камчатский. Дмитрий, правда, не очень хорошо слышно, опять же, из-за расстояния. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Дим. Ну что, мы вас еще раз от всей души поздравляем. Уже в прямом эфире начинает работу наша радиокасса, которая отсчитывает те самые деньги. Лайтовые деньги, 3000 рублей, они теперь ваши. Поздравляем.
2: Спасибо большое. Я очень доволен, что дозвонил и дописался до вас.
1: Мы-то как довольны, Дмитрий, мы-то как довольны. Друзья, лайтовые понедельники на радио Hit FM теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем много реальных настоящих денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с радио Hit FM.
3: Реклама. Gland J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gland J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
4: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода. Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
6: Подари себе радость. Видеть мир без очков и контактных линз.
7: Запишись на бесплатный прием для молодых людей от 18 до 40 лет с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом. Прием проводится в медицинском центре на Горького 63, 21 августа. Звони 50 85 95.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
11: Большой автомобиль, большие возможности, а самое главное – большая выгода. Только до конца августа. Выгода до 500 тысяч рублей на новые Havail Pro. Мощные кроссоверы с комфортом и характером для любых дорог. Подробности у официального дилера Havail Pro Калуга. Тульское шоссе 4. Ждем вас.
12: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
13: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Так, дубль 2. Сейчас все должно получиться. И получится обязательно. Музычка играет, микрофон работает. Что еще нужно для полного счастья? Шоу «Большой релиз», час второй. Добро пожаловать, друзья. Погружаемся в музыку. Уже очень скоро дабл-трек, двойная порция хитов одного артиста. Минут так через 25, не пропустите. А в часе следующем «Хиты без правил». Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит. Поэтому заходите, прямо сейчас заходите в наш официальный паблик ВК, находите пост на тему «Хитов без правил» и голосуйте за тот свежак, который вам понравится больше.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
5: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральной продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
10: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Зара Ларсен на Hit FM, Lush Life, наш стопудовый хит. Еще больше таких же стопудовых, стопроцентных и железобетонных. В эфире онлайн-потока стопудовый хит. Ловите его на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, а днем до 25.
2: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Принято считать, что 8-часовой сон способствует долголетию, однако канадские ученые с этим не согласны. Проанализировав данные жителей 70 стран, эксперты пришли к выводу, что связь между продолжительностью сна и состоянием организма варьируется в зависимости от культурных норм. Более того, в большинстве стран идеальная продолжительность ночного отдыха оказалась разной. Допустим, японцы, которые считаются долгожителями, спят в среднем на 1.5 часа меньше французов, и это не отражается на их продолжительности жизни или здоровье. Именно поэтому ученые считают, что человеку важнее соответствовать местным традициям, чем конкретным общепринятым рекомендациям. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 19.31 в Москве. Всем еще раз привет. Впереди обещанный дабл-трек. Это когда мы слушаем подряд две песни одной звезды. Сегодня вместе с нами гость из Нидерландов. Он вдохновлялся музыкой Тиеста и Армина ван Бюрена. У человека определенно отличный вкус и, конечно, отличная музыка. Зовут его Оливер Хелденс. Впереди две его работы. Первая называется 10 out of 10. Записана, между прочим, с Кайли Миноу. И песня под номером 2. IEO. Оливер Хелденс.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Maroon 5 и Кристина Агилера на Hit FM Moves Like Jagger. Движение активное, движение под музыку, движение в сторону хитов без правил. Мне кажется, это единственно правильное направление. Поэтому проследуем в час новый, в час следующий. Там нас ждет музыкальный баттл. Две новинки будут биться за право оказаться в эфире. Вам решать, какая новинка в итоге победит, одержит победу. Поэтому прямо сейчас заходите в группу Hit FM VK и голосуйте там под постом «Хиты без правил» за тот свежак, который вам понравится больше. И пусть в нашем сражении победит сильнейший.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: радио Хит ФМ.
1: Дивак и Slow Down на Hit FM только что, в начале 9-го по Москве. Мы с вами продвигаемся дальше, впереди хиты без правил.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две. Их цель — эфир Hit FM. У нас с вами цель — протолкнуть одну из новинок в плейлист. Поэтому давайте сделаем это. Давайте зайдем в группу Hit FM ВК и проголосуем за тот свежак, который нам понравится больше. Под номером один проект The Sofer и песня Smooth. Это The Sofer, Smooth, под номером один. Под номером два — Джази, My People. Уже 20:06 в Москве, мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM 2019 в Москве. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в плейлисте. Нужно нам с вами решить вместе коллегиально, какую новинку протолкнуть в эфир. Для этого заходите в нашу официальную группу ВКонтакте, для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня проект The Sofer и песня Smooth. The Sofer Smooth номер один. Под номером два. Джази. My People. Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682. 222-682. Код города 4842.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Открытие. Человечество уже давно поделило все живое на Земле на флору и фауну. Однако к чему причислить грибы, если, как недавно выяснилось, они умеют принимать решения и обучаться? Исследование команды ученых из Японии рассказало о когнитивных способностях грибов. Оказалось, что они понимают свое положение в пространстве, умеют собирать информацию и планировать, а также общаться с помощью сигналов, похожих на СМС-сообщения. Осталось теперь их расшифровать и начать общаться. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM, финалочка. Новые песни из хит-парадов мира встретились на радио-ринге в этом часе, чтобы выяснить, кто круче и кто более достоин эфира Hit FM. Победит только один свежак. Только один победитель у нас будет. Все решит голосование в нашей официальной группе ВК. К его итогам мы перейдем очень скоро. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется «Smooth». Это «The Sofer». The Sofer Smooth номер один. Под номером два. Джази, My People. А теперь, друзья, кульминация, развязка. Давайте посмотрим в нашу официальную группу ВКонтакте, куда вы и бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Всем респект и всем спасибо за участие. Итак, с разницей в 6 голосов в этот понедельник, 10 августа, в нашем Муз-баттле побеждает Джази. Воу! Джази, песня «My People», «Мои люди». Так вот, для всех людей, для всех самых хитовых людей, следующий трек, он победил сегодня, мы его послушаем целиком. Но все потому, что вы за него проголосовали в нашей официальной группе ВКонтакте. Итак, Джази, «My People», слушаем далее.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 15 и 16 августа. Воронеж. Приглашаем на всероссийскую выставку «Лучшие собаки России. РКФ. Шоу чемпионов». Лидеры среди собак страны. Щенки,

0: отпуск начинается с настроения. А за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799.

0: Это «Медуза» на Hit FM, «Don't Wanna Go Home». Попрощались мы с ним в главном хитовом чарте. Выбыл из гонки «Медуза» с песней «Don't Wanna Go Home». Но в эфире остался. Это приятно. Ему приятно, ну и нам тоже. Кстати, впереди лидеры главного хитового чарта на этой неделе. Леони и Калум Скотт.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Ильей Обломовым на Радио Хит ФМ.
1: Шакира и Бёрна Бой были с нами только что. Трек «Дай, дай» на старте четвертого часа шоу «Большой релиз». Какое лето, такие хиты горячие. Кстати, о хитах, новых хитах, и мы посвятим час наступивший. Переходим в специальный хит-парад «Чарт Спешл». Сегодня вашему вниманию лучшее из нового за неделю. Максимальная концентрация свежей музыки в следующие 60 минут. А начнем мы с вами с трека «Ibiza 99». Это Лукас Эстрада и Топ Ток. Ловим настроение лета на Хит FM.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, полное погружение в музыку. В нашем случае погружение в новую музыку. Ищем для вас лучшие новинки. И находим, что не может не радовать. Классные новые треки появляются каждую неделю. Их лишь необходимо уметь находить. Ну что, готовы к очередной порции свеженького? Конечно, готовы на 100%. Поэтому вперед. Swedish House Mafia и Люки Ли. Вот это коллаб, вот это взаимодействие. Песня Happiness is so sad.

0: Реклама.
1: ТЗСК. Держим цены на окна до конца августа. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: кино. У многих киноактеров есть фанаты, желающие хоть немного приобщиться к жизни своего кумира. Однако история одной китаянки, которую сейчас активно обсуждают в сети, явно заслуживает особенного внимания. Девушка, для которой деньги не проблема, инвестировала в создание микродрамы с участием любимого актера и самой себя, где она сыграла роль принцессы, а мужчина, соответственно, принца. Договоренность касалась создания более 50 серий и включала в себя множество сцен с поцелуями, некоторые из которых даже заблокировала стриминговая платформа, после чего девушка отказалась выплачивать режиссеру оставшуюся часть гонорара. Из-за этого история и стала достоянием общественности, даже для тех, кто сериал не посмотрел. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM, 21 час и 33 минуты, время московское. Всем еще раз привет и добро пожаловать в специальный хит-парад, который в этот понедельник мы посвятили главным новинкам и премьерам. Так уж получилось, что в этом августе выходит очень много классной танцевальной музыки. В общем, очередной электронный дэнс-трек впереди. Уверен, понравится, уверен, займет свое место в плейлистах персональных и не только, возможно, родийных. В том числе называется Careful, это D.O.D. и Айзи Бизу. Чарт спешл.

0: Реклама.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем иногда долго тот же автобус и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, раздел Chart Special и лучшее из нового за неделю. Певица Мадонна недавно выпустила альбом, называется Confessions 2. На пластинке есть трек Love Sensation, изначально исполнен самой Мадонной, а тут месяц спустя выходит вторая версия этой песни, где значится уже два артиста, соответственно, Мадонна и, внимание, Кайли Минор.

Итак, Мадонна, Кайли Миноук, Love Sensation, часть вторая. Послушаем дальше эту песню, ну и на этом будем финалить Chart Special. В целом шоу «Большой релиз» и прощаться будем с вами до завтра, до 18 по Москве.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Дачникам на заметку. Если после работы на садовом участке у вас ноет тело, спина или колени, то не стоит сразу ложиться в постель, чтобы снять напряжение. По словам столичных медиков, когда вы ложитесь после физической работы, ваши мышцы остаются напряженными. Для поддержания кровообращения в позвоночнике нужны движения. Самый простой и безопасный вариант – это обычная ходьба в спокойном темпе. Также можно растянуть мышцы медленным наклоном вперед, а затем потянуться руками вверх, не запрокидывая при этом голову. Важно, чтобы все движения были мягкими, однако полежать все-таки можно, если у вас болит поясница. Лучше всего будет положение на спине с согнутыми коленями, а когда боль утихнет, можно вытянуть ноги. Главное, без резких движений, если резкая боль не проходит, то лучше обратиться к специалисту. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Технологии. Чтобы поддерживать опрятный внешний вид, нам необходимо регулярно стирать свою одежду. Однако один американский стартап разработал состав ткани, позволяющий не пользоваться стиралкой около месяца без вреда для окружающих. К примеру, представленная изобретателями футболка должна оставаться свежей более 30 дней, благодаря сочетанию меди, серебра, цинка, золота, вулканического пепла и других секретных элементов, призванных бороться с посторонними запахами. По плану в продажу должно поступить три версии футболок. Самая простая может сохранить свежесть до 3 дней интенсивной носки, вторая до 2 недель, а максимальная – тот самый месяц. Одно но – футболка не может самоочищаться, поэтому реальные загрязнения придется все же устранять по факту их появления. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: ведущий главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алок и Калит. Dive into me.
1: Второе место.
2: Леони и Калумск

на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: Hit News. Открытие. Каждый, кто хоть раз искал недвижимость в наше цифровое время, знает, как удобны онлайн-показы. Можно осмотреть объект, не выезжая на место. И это, как недавно выяснилось, вовсе не новинка. Профессор одного британского университета рассказал, что 2 столетия назад лондонские агенты по недвижимости показывали клиентам дома через специальные деревянные ящики с увеличительными стеклами, которые называли «косморамами». Такие панорамы, фасады и интерьеры вручную рисовали профессиональные художники, а клиент рассматривали их, экономя время на поездках и избегая бесполезных выездов без всяких гарантий. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Hit FM.
1: Hit News. Больше новостей в группе радио Hit FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Вес рюкзака влияет на состояние осанки школьника. В начальной школе вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а с книгами и принадлежностями от 1,5 до 2 килограммов. Помните, что слишком тяжелый рюкзак сильно сжимает позвоночник, повышая риск его деформации. Чтобы избежать неприятных последствий со здоровьем, столичные медики рекомендуют заменить школьный рюкзак на портфель, который носит в руке. Однако такой вариант допустим только для переноски легких предметов. Например, если ваш ребенок идет на внеклассное мероприятие или занятие в кружке. Так что, уважаемые родители, берите себе на заметку. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: строчки главного хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алок и Калит. Dive into me.
1: Второе место.
2: Леони и Калум Скотт. Stay.
1: Первое место.
2: Алекс Уоррен. Fever Dream.
0: Сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Еда. Многие сладкоежки замечали, что торты, приготовленные пару дней назад, обладают более приятным и насыщенным вкусом, чем только что приготовленные десерты. И если с кондитерскими изделиями все более-менее логично, свою роль играет своевременная пропитка, то могут ли вчерашний суп или лазанья казаться вкуснее свежих? Ученые из Австралии решили в этом разобраться с помощью науки и дегустации. 65 добровольцев вслепую пробовали 4 блюда – лазанью, курицу в соусе, яблочный крамбл и индийский дал. После этого более половины участников признали, что вчерашняя курица в сливочно-томатном соусе была вкуснее только что приготовленной. Остальные блюда разделили голоса поровну. Секрет, по мнению ученых, в том, что некоторым из нас просто нравится, когда еда как следует настоится и пропитается соусом со специями. Получается не обычная лень, а целая наука. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.